Meisje, ik naar ik ons een vuur frikken. Ik ben dat daar, dan kost het niet meer. Ik waar wij met ons de portokallen. Ik stel een volk, ik kan ons het dwaren. Ik tot de los vier, tjikkie tjikkie. Че съм на се експлека, ще да се реконоска майра, нема дикати ори. Но ам номерат, къс съм де парка, къс ти гала лото. Да я спонямен си не меш комбо. И една щилка е ще шамара, и една щилка е ще шамара. Същика, но я но портпика, това е вудри птати. И бирата, но коста ника.